0: Ты с нашим тоже сезон сада видел, а зали.
1: That's your game.
2: Urban FM 103.5.